0: Скопар, кусок и там манай, я тебя пан. Ричард Карапас. Волки-пастор Ричард. Саму пай, волки-пастор, сензату волки, живани. Кикингона кайтута, программата Апапангичи. Пагиш, поты вампиш, ня уяриш пакатынчи. Радио Эстерио, El Buen Sembrador. Сензата, диферентес платас, платформас, паги так тебе. Кикингона пишкай, сума тута. Компа, ня кушкаманта. Волки живани, кикинпа, кикинпа.
1: Yo soy Pagui Oki Martín, agradecidos que yo porte de manta, Oki Pastor Simón Bolán, Oki Pastor Manuelito Bolán, hermanos diáconos de la iglesia, hermanos Samuelito Bolán, muy buenas noches y pueblo en general. Y más a Chucanchi, amén.